0: будет только одно знамя развиваться. Знамя
1: fisting,
0: знамя
2: spanking,
0: знамя
1: structure.
0: И это знамя, на нем будет написано
1: гачи-мучи
0: общество.

0: Bjud.
1: Ask.
0: Мне бьет, бьет, болею очень температура. Стою и тебя, как дура.
2: Семен.
0: Потом ловила. Очень мило, клёвый.
3: Данжин.
0: Делать нечего там, где нет.
4: Next door.
0: Come. Идет.

0: Я не знаю, кто придумал этот
1: так.
0: Каким он был и когда он
1: стал.
0: Зато я знаю, что мне для
1: Fisting.
0: Нужно
2: Semen.
0: В кайфе
2: yes.
0: Не путать чужим, строится растут.
2: The semen
0: цветет,
3: okay.
0: Салют в сторону
2: yes.
0: На пару с облезлым рыжим
3: Slaves.
0: Перенесли
1: Dungeon.
0: Придется идти пешком на старый добрый
2: okay,
0: я в него войду
1: really?
0: Я не вру, мне всего одну мне до
2: boy next door.
0: Потому что
3: Slaves.
0: На работу, с работы, после домой. Кто-то
1: swallow cum.
0: Кто-то
1: fisting
0: ass. Кто-то
2: rip the skin.
0: Но у меня
2: fat cock boy.
3: I wanna see six hot loads.
0: В этом

0: Yeah. Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, yeah, yeah, я остаюсь таким же, как и был. Таким же, как и был.
1: Oh, I'm fucking coming.
0: Я люблю
1: Swallow, come, anal.

0: Жить, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как.

0: Boy Next Door.
1: Бытовых. И теперь каждый вечер на эту
2: Dungeon
1: вывожу дрессированных
3: Слышь?
1: Своих.
3: Get your ass!

0: все это детали. Все мы тут
1: do anal, latex love.
0: Стали, не были, но and стали чисто дети. С кухонщиной ночью
1: dungeon.
0: За краем дальней и дальних
1: party.
0: Завален, но все, что
1: sex
0: мешало, я давно оставил ядовитый
1: семен.
0: Погони за
1: dungeon master.
0: Чисто дети
1: suction.
0: С кухонщиной ночью
1: dungeon.
0: За краем дальней и дальних
1: party.
0: Завален, но
1: penetrate.

0: говорят мы...
1: Fisting anal cock.
0: Выносит нас земля. Дайте что ли...
1: Fat cock.
0: В руки...
1: Fucking cock.
0: На короля.
1: Swallow cock.
0: На короля.
2: Yes, sir.
0: Завтра дальняя дорога.
1: Fisting anal.
0: Королю. У него.
3: The semen.
0: Много.
4: А я suck some dick.
0: Люблю.
1: Wee-wee.
2: Fuck you.
0: А я
4: suck some dick.
1: Wee-wee.
2: Fuck you.
1: Deep, deep. Latex glove.
4: Dick.
1: Stick.
0: И весь его.
1: Bad cock.
0: Fucking coming.
4: Boy gay sex.
1: Wee wee wee wee.
5: Do you like what you see?
1: Wee wee wee wee.
5: Do you like what you see?

0: Парни тоже.
1: Fucking cunt.
0: Развелись козлы, как мухоморы.
1: This thing ain't
0: off. С раннего утра. Портит ass. До самого отбоя. Бестелесный весь в...
2: Семен.
1: Fucking slay.
0: Поезд тронул.
1: Real man.
0: Махнул.
1: Suck dick.

0: пишут демо. Продолжает градус выкрик, все разум аметик. Что ты скажешь, пирата, ты мультипликатор. Хоу, я тут
1: Dungeon Master. Bad cock.
2: Oh,
1: bitch.
2: They come.
1: This thing.

Не впервой, а заверено судьбой оберегать на здешних улицах. А пожелай ты пусть не по правилам гей-секс.

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас вот именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато.

0: anal. That turns me on.
1: И соленой кормят
2: семена
1: на обед закрытый. Здесь просто нет. Здесь просто нет.
0: Master.
1: Здесь.

убежала. Совсем дно. А отвечали мне ништяк. Убежала со всех ног, а волку кричали мне ништяк.

0: fucking latex glove.
1: Трудился.
0: И его поросшим мхом скрипяло
2: фистинг.
0: Семена, как живые. Но тут раздался в
2: данжен
0: сенс. Кто такие?

0: вообще кто?
1: Existing.
0: Агент или...
2: Мистер Эквард.
0: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбнуться. Но та юная актриса, которая тебя видели под утро... Короче, будь осторожен.
1: Секс.
0: Получается, вплоть до знаешь кого?
2: Anal.
0: Давай серьезно, если она вдруг потащит тебя на...
2: Gay party?
0: Или, не дай бог...
1: Billy.
0: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
2: Fisting is $100.
0: И на всю эту остальную...
2: Shit.

0: переплетено, но не предопределено. Это картина для кто давно противится. Ведь у всего
1: единый
0: все переплетено, суждено.

0: $300.
1: Сдерживаю
0: никак
1: мой.
0: Данген. Устает чинить за Данген нахер.
1: Власть в разрезе. Причинно-следственные связи, там все переплетено. Везде с перекон, бездействие. При содействии убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш
0: Данген.
1: Не спасет и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Next door, sex, latex
1: club, dick,
0: semen,
1: наоборот, но каждый в своем
0: одинок
1: рабовладелец,
0: gay boy,
1: город,
0: the semen,
1: знай,

0: Сисы.
1: Террор, церковью, казино, картели, дом на темно, где всей этой системе не жили денег за концерны делают патент на здесь не понимая категории.

0: все переплетено.
1: Требует
0: бойный дуа. Стрелец или близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения
2: семен
0: токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас варит.

0: Соткнись, иди нахуй.
1: Я люблю, когда мои
2: anal
1: вставляют
2: two bad cocks
1: и выкачивают из
2: my ass
1: the semen.
2: Это так horny.
1: Это так
2: amazing.

0: Декер, а потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: Въебалу.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы въебала.
1: My cum.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Oh. Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Sir.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
5: Got you.

0: которая создана для...
1: My ass.
0: Я люблю...
1: Деккер.
0: Деккер. Я хочу...
2: Семена.
0: А я хочу... Деккер. Желтый.
1: Деккер.
0: Деккер.

Идотла сжигаются совместные Только привычка Как птичка позовет и опять сорвешься по-любому.

0: 15.
1: Ass.
2: Под капот в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18, так располнил стоп. Цвет как
3: Siemens,
2: цвет родной, прям так
3: сильный.
2: Чит за
3: тейно,
2: в смолке, смолка и скучно, не смог. Эти клопы на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на
3: песни.
2: Большие, править на бой, это всегда было плохо. Вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу
3: Dungeon.

Блять, и смотри, как мой так кинцась, но конечно меняется быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего я успею. Голик сучи, я ношу.

0: Конечно, чтобы порадовать брата. Как хорошо, что он рос не в... Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом в 300. На капот заполнен.

не снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили. Так что...

0: No.
1: Gay website?
2: Choose boss in this gym.
3: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты.
0: Oh, master.
3: Все, давай, успокаивайся.
0: Как?
3: Расправила и вперед.

0: Fucking ass.
1: Evil.
2: Bad cock.
0: No. Dungeon master.
1: Would you
3: suck?
0: Покажет.
1: Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?

0: Oh, macro shot.
1: Boy next door.
0: Ogni
1: gay boy.
0: Его руках.
1: Dungeon.
0: Ключи по дому он так везут все.
2: Okay.
0: О нем поют. Скажите, как его зовут?

0: наедет.
1: Next boy.
0: Как же вылечить тебя?
2: Coming.
3: Я из гей-парти. Кипить.
2: Come.
3: Целебный пригласить. От кашля помогать лечить.
2: Он anal.
3: Чищает.
4: The semen.
3: Расчищает.
0: Вкусно.
2: Fucking coming. Fucking coming.
3: Гей-парти.
2: Fucking coming. Fantasies.
5: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанскому, а английскому.
6: Нико Нико Дога.
5: Человек.
4: The Seaman.
5: Путешествие продолжается.
2: Oh, yeah.

0: Здорово. MC Jay. Здесь. Сейчас буду читать свой...
1: Shit. Oh, shit. I'm sorry.
0: Да.
2: Suck
0: мой
2: dick.
0: Тип, да.
2: Do anal.
0: Он вас. Давайте. Раз. Раз.
2: One, two, three.
0: Четыре. Восемь.

0: потом к нам
1: Boy next door.
0: Полетел. Сказал он мне, что я и попытался дать
1: gay sex.
0: А я ему дал хуем
1: ass.
0: Со страху он насрал
1: my cum.
0: И наконец он
1: Paul,
0: и я тебя
1: stick fingering ass.
0: Я тебя
1: fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.
0: Если милый твой придет, то возьмет тут
1: fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.

Fisting, coming, fisting, pants. Если милый твой придет, то, сука, возьмет у меня в рот, падла.

0: Vintage Gay website.
1: Já jsi ten svůj program, slovo lodi je
2: duže to bad cock.
1: Называя как
2: Семен,
1: нарушителя,
3: Dungeon Master,
1: Пудератор, как угодно, тоже есть свои

0: day party.
1: Встретиться, проблема трудная.
2: Cool dungeon.
1: Вертится.
3: Gang enough.
1: Взлетит.
4: The semen ass.
1: Суматоху.
2: Sex.
1: Нелегко, нелегко.
2: Loop it up.
4: My.
1: Звенит январская
0: Suction
2: Coming
1: Супруга
2: Master
1: Чья-то
2: Dungeon
1: И шумят
0: Fucking Slay.

0: stick in my ass. Fucking deep. Fucking deep.
1: Найдешь
0: гей-парни.
1: Но в суматохе
0: секс.
1: Нелегко, нелегко.
0: Looping up my
2: waist.
1: Suction.
0: Coming.
1: Супруга.
0: Master. Dungeon.
1: И шумят.
2: Fucking slaves.
1: Не видят люди.
0: Game party.
3: Oh shit.
1: Брак

0: Где-то есть моя сердечная, неповторимая.
1: Such good sass,
0: ее давно, но в суматохе
2: секс
0: нелегко, нелегко
2: loop it up, my.

0: Дико.
1: Suck some cock.
0: Это double
1: gate sex.
0: Boys. Пошла на
2: Nico Nico.
1: Nothing. Wild
2: ass.
0: Я хотел ее.
1: Mom.
0: Приглашал ее на
1: party.
0: Но она зачем табличку написала?
1: Oh, fucking call me. My finger. Stick.
0: Мас. Коля.
1: Bad cock.
0: Но он всем напихал Коля.
1: What? Anal.
0: Хотел интриг. Не хотел.
1: Suck dick.
0: Я так хотел.
1: Fisting.
0: Но она хотела.
1: Louis.
0: Днями и неделями бегал. Бла-бла, полемики тратили кучу.
1: Fucking cunts.
2: Bad. Не торопись, погоди, этот
1: мэр. Macab. Swallow. So.
0: Пора нечего спонтанного. Я и ты.
1: Coming. Fucking balls.
0: Дико.
1: Suck some cock.
0: Это double.
1: Gate sex. Boys.
0: Пошла на.
2: Nico, Nico.
1: Nothing.
0: It's
1: wild. Ass.
0: Я хотел ее. Приглашал ее на
1: party.
0: Но она зачем табличку написала?
1: Well, fucking call me.
0: В моменте на тренде, даже дома в ванной.
1: Penetration.
0: Ей интересны
1: лишь our dungeon.
0: А ей интересны мои
1: suction.
0: Мы не морг, но мы две легенды. Стоп, был модным, я добавил себе так много.
1: Suck.
0: Время
1: to
0: Artist. Мне досталось.
1: Lube it up.
0: Пора нечего спонтанно. Я и ты.
1: Coming. Fucking balls. Fisting dick.
0: Это double
1: D. Hands,
0: boys.
1: Celebrate. Nothing.
0: It's
1: a
0: я хотел ее. Приглашал ее.
1: Blue man.

0: Здравствуй.
1: Master.
2: Fucking coming.
0: Мне все.
2: Finger.
0: Бомбы пробежаться по...
2: My ass. Full dungeon.
0: Прошагали пол.
3: Этот секс.
0: Мы приближали, как могли. Этот...
4: Flash of Spain.

0: совсем один, когда открыл
1: бой.
0: Перед домой стоял хозяин, азиан.
1: Он выпил
0: меня, он сказал, теперь ты твердым будто
1: бой.
2: Подмету один пол, крыш побью. Я им помогал, как пол.
0: Трудными судьбами танцую, танцую целыми сутками, чтоб обеспечить
1: мой
0: свой. Я воюю с ублюдком, что называют их суками. Я отправляю нокаут их, что показать.
1: Фистинг, фистинг, фистинг
2: со слезами мягкий. Принёс огни, надо и крутить.

0: ass down, boy. And you too.
1: Hey.
0: Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои.
2: 300 bucks.
1: Hey,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Huh?
1: Давай, давай, давай, you love me.
2: 15.
1: Hey, you love me.
0: Spanking.
1: Hey, you love me.
2: Coming.
1: Hey, давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.

0: fat cock.
1: Бога, должно быть, ошиблось сердце мое. Значит, ты в закрыто.

0: Тактик.
1: Мне нужно это знать, как мне дальше быть.
0: Подожди, окей, вот это.

0: You're in my ass.
1: My ass.
0: My ass.
2: Semen.
3: Абсолютно всерьез. Ситуация.
0: Секс.
3: Ситуация.
0: Ass.
2: Boy next door.
3: Двойной

0: Аню.
1: Не учатся ничему. И учиться не хотят. Американского насмотрелись или устроят от жадности. Ты ему про... Он тебе про... Ни о чем думать не хотят, кроме... Пока... Пока не разбросает.

0: Ёлки.
1: А, лоу.
0: Я взяла их.
2: Да как?
3: Джуи.
0: Нари мне все. Маленький мы.
3: Джуи. Джуи. Джуи.
1: Сисень.
0: Буду.
1: Эй, но.
0: Буду. Ну а...
1: Мастер.
0: Пошли.

0: Full master. Fisting.
1: Anal.
2: Dela you.
1: Sex.
2: Яна.
3: Spanking.
2: Та постала делаю.
1: Sex.
2: Тапья.
4: The semen.
2: Я подслила делаю.
1: Suck.
2: В общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Sex.
2: Зачем так?
5: Suck dick. Suck dick. Suck dick.
1: What?
5: Suck dick.
1: Suck dick.
5: Suck dick.
2: Я купила.
0: Latex glove.
2: Пишу про запас.

0: через окна
1: performance artists.
0: Зажигают свет. Сколько не пытался разобраться в
2: anal.
0: Я устал.
2: Boy next.
0: На моем пути встречалось много разных. Все у каждого здесь свой
2: Suction.
0: Свой
2: oh.
0: И свой
3: ass.
0: Как правильно
1: Fisting.
0: Я так и не нашел ответ. Запомни два. Типа одни готовы рвать это
2: дик.
0: До костей. Идут по
2: кругу,
0: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать.
1: Please.
0: И есть два. Типа другие никогда не оставят. Стоящие за уперты зад. Смотри, не разорви.
2: You anal.
0: Ее нет в темноте.
2: I come. That turns me on.

0: виду.
1: Да, да.
0: Плевал на
1: stick finger.
0: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы
1: пускать.
0: Всем казаться подбирать платней. После новой творять, так что
1: флагней.
0: Есть два типа. Другие никогда не подставят.
1: Gay sex.
0: Не скажут.
1: Don't do anal, just lube it.
0: Хватит, смотрите, разорви.
1: You're wrong. Swallow my cum.
0: Настанет тот миг, когда ты останешься.

0: this?
1: Regular stack.
0: Один.
1: И 300 баксов.
0: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
1: спи. Oui, oui.
0: Чтобы
1: coming.
0: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
1: Spank.
0: Берут
1: спи,
0: не замечая потерь. И чиста, как слеза. Два, типа, они могут прощать даже самый
1: смарт-ass.
0: Не упустят момент, внутри не разорвет.
1: You ain't no.
0: You need to, yeah.

0: Thank you.
1: Сижу, уже с утра, на завтра буду на выборах. Я должен быть предельно трезвый, чтобы...
2: Stick finger in my ass.

0: принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: swallow.
0: Ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Oh. Oh. Different penetration sound.

0: 아니요.
1: 게이 웹사이트.
2: Van.
3: Mr. Ackworth.
4: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу. Но даю на
5: Maggie,
4: который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
5: Секс.
4: Чается вплоть до знаешь кого?
5: Anal.
4: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
5: Gay party?
4: Или, не дай бог.
5: Billy.
4: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
5: Fisting is $100.
4: И на всю эту остальную...
5: Shit.

0: $300.
1: Сдерживаю никак мой.
0: Данген
1: устает чинить
0: Данген нахер.
1: Власть в раз
0: лезет.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с перекон, бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш
0: Данген
1: не спасет, и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Next door.

говорить и берегите Two fat cops. Террор, церковь, казино, картели, дома, темно, где в всей этой системе жили с денег за концерны делают патент на здесь, не понимая категории.

Boy next door. Dungeon. Легион, все переплетено. Бой на дюра. Стрелец или близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из нас летят конспирологов, но у нас варит

0: coming.
1: Твои лучшие друзья с утра.
0: Do anal. Celebrate and suck some dick.
1: Сегодня
0: fisting
1: для
0: всех. Oh yeah.
1: В руках твои
0: семена
1: на фольге обнимет
0: нас.
1: Но трудно держать в себе вокруг
0: the lash of the spanking.

0: резко перестать. Just think, suck dick, don't do anal.
1: Себя влюблять, но boy next door.
2: Не влюбляться, осенью почувствовать, что весной случится.
1: Gay party.
2: Чего

0: Concentration.
1: Все вольные.
0: Bad cops.
1: Она дует в
0: мир.
1: Сибирский. По камере.
0: Do anal.
2: Suck some dick.

0: Не будет у меня. Наступает. И не получается. Лишь список.
1: Just look at fucking pain. Who hung around?

0: А вы бы знали, что избытало.
1: Full master.
0: Когда началась борьба, решили
1: fisting ass.
0: С ним пришла толпа, додумал он сам, что не видели глаза. И учащается пульс. Возможно,
1: suck some dick.

0: если хотите, поспорьте. Но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Fucking gay.
3: Fisting. Suck dick.
4: Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: опытный пират будет
1: Spanking.
0: С ним не рад,
2: потому что
3: сок
2: пират,
0: потому что
3: сок
0: пират,
4: потому что
3: сок
4: пират,
5: потому что
3: сок
5: пират.

0: Систем.
1: Хорош пасаянском, ну и, конечно, пират. Систематическим
2: сакшер.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
0: Систем.
4: Основа успеха стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает не режим. Знает
0: секс
5: необходим. Даже опытный пират будет
3: спанкинг
5: с ним не рад.
4: Потому что пират.
5: Потому что пират.
0: Потому что пират.

0: right?
1: Nah, no. Sex.
2: Whoa. Ass.
0: Up. Right?
1: Nah, no.
0: Загорела сильно над ебалом. Позади, но мы не... Coming.

0: Ну что ты мог прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни...
2: Swallowed. Ни... Stick.
0: Сука,
1: как
0: хочется...
1: Dick. Yeah.
0: Дарил ты столько добра. Валил столько бабла. Ты думал...

0: Сколько потерянных прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть, рот. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый...
1: Bad cock.

0: Слышишь песни свои?
1: Гей.
0: Парада.
1: Two fat cocks.
0: Тебе нелегко. Да.
1: Но Dungeon.
0: Об этом не знаю. Там ты должна такой быть, как и
1: начать. Insisting. 300.

сдохла ее. Машина, блядь, ломается, в нее вода вливается. А как захочу, лов, то не получается. Отвалился под вечер, а я...

0: обливается, а как захочу, лоптом не получается.
1: Бедный артист заебался на бабло давать и кричит: пошел ты нахуй, надо спанки покупать.
0: Машины

0: Your finger in my ass.
1: Мне будет плохо одной. Все же невозможно.
0: This thing is $300.

0: stick me through my ass. Fucking deep. Fucking deep.
1: Найдешь
0: гей Мария.
1: Но в суматохе
0: секс
1: нелегко, нелегко.
0: Lubin' up my
1: words. Yeah! Январская
0: Sanction. Coming.
1: Супруга.
0: Oh. Master. Dungeon.
1: И шумят.
0: Fucking slaves.
1: Не видят люди.
0: Game party.
2: Oh, shit.
1: Проход.

0: Где-то есть моя сердечная, неповторимая.
1: Such good size, such good size.
0: Ее давно,
2: fuck you.
0: Но в суматохе
2: секс
0: нелегко, нелегко.
2: Lube it up.

0: Лети высоко,
1: мистер Эхвард.
0: Расправь широко свои. У тебя хорошо все.
1: Amazing.
0: В моем данжен другая идиллия. Новые, новые лица, еще одна
1: party.
0: В поисках
1: Fisting.
0: Просто картинки, инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова. Снова мы будем
1: stick fingering.

0: Ломаная
1: ass.
2: Только
3: dick.
2: Свистят по...
3: My anal.
2: Только
3: semen.
2: Гудит в
0: pants.
2: Тускло...
4: Legs.

0: И тревожная
1: deep dark fantasies
0: пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Это вера от меня темной хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном
1: бой.
0: Знаю, встретишь
1: Семен
0: меня, чтоб со мной не случилось. Эсть не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь.

0: van?
1: Тебе вообще кто?
0: Assisting.
1: Агент или...
0: Mr. Ackworth.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбки. Но даю на ответ, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается, вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
0: Gay party?
1: Или, не дай бог...
0: Billy.
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Assisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

0: переплетено, но не предопределено. Это картина для кто давно противится. Ведь у всего единый. Все переплетено, суждено.
1: Шикарно.

0: $300.
1: Сдерживаю никак мой.
0: Данген
1: устает чинить
0: Данген нахер.
1: Власть в раз
0: Latex Love.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде шпирикон, бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш
0: Данген
1: не спасет, и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Next door, Latex Love.
1: Чиновника
2: Семен.
1: Наоборот, но каждый в своем одинок рабовладелец.
0: Гей бой,
2: город Семен.

0: Ecстази.
1: Террор, церковь, казино, картели, дом на дворе, темно, где в всей этой системе не жили денег за концерны делают патент на здесь, не понимая категории.

Идут войной, если у населения токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас варит.

0: See, buddy, I think you got the wrong door. The leather club's 2 blocks away.
1: Медленно проплывают
2: вдали,
1: ими ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди. Скатертью, скатертью стелится и упирается прямо
3: in my ass.
1: Каждому, каждому верится, катится голубой. Может, мы обидели зря. Закроет этот
3: ass.
1: Приключением спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
3: семен.
1: Скатертью, скатертью
3: latex gloves
1: стелится и упирается прямо
3: in my ass.
1: Каждому, каждому
3: fantasy
1: верится, катится
3: fisting
1: ass. Голубой
3: dark home,
1: голубой
3: dark home
1: бежит
3: to anal
2: cock.
3: Horny anal
1: набирает
3: cock.
1: Ну зачем же это
3: sex
1: кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
3: latex gloves
1: стелится и упирается прямо
3: in my ass.
1: Каждому, каждому
3: fantasies
1: верится, катится
3: fisting
1: ass. Голубой
3: dark home.
1: Каждому, каждому
3: fantasies
1: верится, катится
3: fisting
1: ass. Голубой
3: dark home.

0: Я прошу вас.
1: Suck some dick.
0: Делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
2: As we can.
3: Come on, let's go!

0: Tactical Dungeon.
1: Порвались сети фонарей!
0: Банды
1: кастрали, срали, типа полная труба и шли!
2: Лоб-подэн!
1: Взяли!
0: Да,
1: и милый!
0: Банды!
3: Санкция могилы!
1: Но на

0: Anal.
1: Он всегда любил.
2: Suction.
0: Fault matter.
1: Помогло.
3: Semen.
2: Baggage.
1: За полчаса сожгло. Но в
2: Yuck.
1: Ночной
0: In dungeon.
1: Кто-то рявкнул.

0: В апреле, чтоб выпал
1: семен.
0: Это время, что выбыл через кухни бетонных
2: поезд.
0: Глуп, но зато все скорлупую, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Лица моргнут, и небо снесет их, как
1: семен.
0: Курица капает,
2: Cup.
0: Так вот и взаправду.
2: Бигей,
0: мы же только

0: Доставайте тубакакс. Доставайте халюкакс. Не достанете пиздос. Фитынь. Налекали смердят. Никого не жалко. Жизнь большая. Данжен. Похую мороз вообще, если руки в пыль. Буду мучить, буду стык, чтобы налик получить. А как налик получу, так вас тупо. Вас сразу.
1: Coming.
0: На базу. А в вазе тут затеснят.
1: Бэткак.
0: В вазе. Менты в
2: данжен.
1: Amazing.
0: Квас. А я среди
1: ass.
0: Сныкаюсь у пыли. Душ, анальчик. Мне лучше у там
1: boy. So horny.
0: Там поуже дырочки. У красивой боечки. А душевность шире. Плюс лап в квартире. Поебусь, покушаю. Покурю, понюхаю.
1: Yeah. Certainly come alright, smells like.
0: А как рассвет, так
3: game enough.
1: Yes.
0: Утёк в неизвестность, курировать
1: please.
0: Патрон в стволе, да утюг
1: in my ass.
0: Покрепче чаёчек, сыплю сахарочек. Сахарочек тает,
1: subject.
0: Не мешает, слюну на Василия. Пришёл час насилия.

0: у тебя все окей. Okay. Все как ты хочешь. Залюбал. У меня много людей вокруг, но в душе
1: гаки мыча.
0: Жизнь будто ленты.
1: Website. It's a long process.
0: Скроллю я каждую ночь со мной.
1: Master.
2: Но на утро опять. Литр за литром искать. Баду и тиндеры.
1: Баночь, website.

0: bad cop.
1: E da Jumai.
2: Oh, master.
1: Da Puskai.
0: The semen.
1: Puta.
3: Spanking. Billy Harry.
2: Amazing.
1: E тогда на
2: gay website.
1: Запляшут облака.
2: И oh, master.
1: Запиликают нас.
0: Dicks.
2: Latex Club. Начинается.

0: Семен.
1: Подарю развитие событий, но промолчу, что на
0: веб-сайте suck some dick.
2: Fuck you. Fuck you.
0: Bad cock. Bad cock.

0: Billy Harrington.
1: Olha хочет места.
2: Секс.
3: Bondage.
1: От того, что...
2: Oh, I'm fucking coming. Coming.
1: I am a dog.
2: Fuck you. Fuck you.
1: Я же по мне.
3: Bad cock. Bad cock. Bad cock.
2: Wee wee.
3: Bad cock.
2: Wee wee.

0: стану
1: Симен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Симен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но
0: креп

0: знаю, что в моем так много
1: Diggs.
0: Точно так же, как и в вашем
2: Dungeon Master.
0: Заставляет нас строить этажи, чтобы казаться
1: Boss.
0: Но за стенами все так же
1: Slaves.
0: Просят
1: Some dick.
0: Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что
1: Okay.
0: не я
1: Boy next door.
0: Не ты, но мы

0: Я знаю, что в моем Dungeon. Так много
1: Slaves.
0: Точно так же, как и в вашем, каждый
1: Day.
0: День заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: Bosses.
0: Но за стенами все так же
1: Maggots.
0: Просят
1: Kiwi.
0: Отчаяние в глазах
1: Bondage.

0: ночи по всему бродил, ногтей
1: вапсайд
0: разлил он
1: the semen.
0: Эликсир и лишь проговорил
2: stick your finger in my ass.

0: Stickfinger.
1: Он всегда любил утро крестьянам помогло.
0: Master.
2: Семена.
1: За полчаса.
3: Сакшер.
1: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул. Oh, shit.

0: Master
1: Seaman
0: coming.
2: Живым. Пусть небеса для разгонят
0: fingers.
2: Пусть в небеса свободная
0: My love.

0: нам покажет на снять. С днем
1: Семен
0: поздравить и, наверное, оставит мне в подарок 500. Ах, я играю.
2: Sisting angel, the poor master,
0: на виду, к сожалению.

0: That's amazing.
1: Gabarit Radio Carparazzi.
2: Da Nico Nico.
1: Предлагаю вашему вниманию.
2: Slay. Слушайте. Different penetration sound.

0: Oh, master.
1: Gay party? Gay party?
0: It's coming. It's a long process.
2: Warning.
0: Coming.
2: Come.
0: Warning.
2: Matter.
0: Но ты не знал, что все будет так, когда выбирал.
3: Нет, не мою.
4: Harrington.
3: Никогда.

0: Radio.
1: Gay website?
2: Oh shit, I'm sorry.
3: Если б мне платили
4: $300.
3: Каждый раз, когда
4: Fisting
5: Boy Next Door.
3: Я бы бомжевала возле
5: Ass.
3: Я бы стала самой бедной из
6: Leatherhead.
3: Если б мне платили
4: $300.
3: Каждый раз, когда

0: Где ты, когда ты не...
1: Dungeon Master.
0: Когда жду...
1: Your finger in my ass.
0: Какие ссылки перейти?
1: It's bondage gay website.
0: О чем ты думаешь сейчас?
1: The semen.
0: Давай среди берез кусты.
1: Stick your finger in.

0: fucking coming.
1: Если б мне платили
0: $300
1: с каждый раз, когда я...
0: This thing,
2: boy next door,
1: я бы выживала полслед, я бы стала самой бедной из... Если б мне платили
0: $300
1: с каждый раз, когда я думаю о...
0: Fucking slaves,
1: я бы выживала полслед.
0: Get your ass back here. Fucking coming.
1: Вещи дно на двоих одна.
2: The semen.
1: За окном темновок нет.
0: Boy next door,
1: лампочка над парком. Я опять
0: стык
1: на пальце.
0: Ass.
1: Пахну как
0: мы. Dungeon master.
1: Ты хочешь меня?
0: Oh, fuck.
1: Я хочу...
0: $300.
1: Уезжай.
0: Come.
1: Нет.
0: Swallow.
2: Boy
1: next door. Ты любишь там уходить? Пусть хоть всего перемороси.
0: Do you like what you see?
1: Может есть еще твой?
0: Next door.
1: Может нет, все равно.
0: Fuck you.
1: Там промозглый седой.
0: Dungeon master.
1: Он теперь как и ты.
0: Do anal.
1: И тебя он...
0: Fuck you. Fuck you. Fuck you.
1: Словно ты...
0: Boy next door.
1: Даже...
0: Fisting.
1: Под рояль.
0: What the hell are you two doing?
1: Если ты не любил...
0: Do anal.
1: Превратилась бы в звонки...
0: Sting.
1: Если бы...
0: Dungeon master.
1: Ты... Стала я...
0: $300.
1: Каждый раз, когда я...
0: Fisting.
2: Boy next door.
1: Я бы бомжевала полслед.
2: Ass.
1: Я бы стала самой бедной из...
0: Yeah.
1: Если бы мне платили...
0: $300.
1: Каждый раз, когда...

за тобой не закрывая. Уже который год, и с тех пор отсчет моих 300 остановленный кого-то ждет.

0: Песня про Brawl Stars.
1: Сак.
2: Van, that cock.
3: Мне не надо.
4: Suck some dick.
3: У меня есть
4: fisting.
3: Anal. А не знаю, что я.

летел на бит, как подкадывал, еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня и дик, и бит, доказал, что я винер, жаль, все знают и нет, и снова мимо, тебя как коль приму.

0: мое дело набьют свои.
1: Ass.
2: Oh, dungeon.
0: Горящий
2: dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь
1: gay website.
0: Здесь горы

0: Растерзав мое тело, набил своим
1: ass.
0: Ну что же ты, царица,
1: boy,
0: в надежде как сберечь,
1: man,
0: с криком
1: gay party up here,
0: дают понять, что здесь
1: master,
0: и мы комбат весьму, а ну,
1: swallow,
0: салага, открой
1: my ass.
0: Ну что ты так дрожишь, скорее,
1: fisting,
0: вперед в атаку. Побойся,
1: Billy.

0: at
1: the semen.
0: At
1: the semen.
0: Ba ba ba.
2: Люблю. А любишь?
0: Suction.
1: The semen.

0: Yeah.
1: Любишь?
2: Fisting. Yeah.
3: Ba, ba, ba.
1: Люблю.
4: So deep.
3: Ba.
4: So deep.
3: Ba. Ba, ba, ba.
1: Люблю. А любишь?
2: Fisting.
4: So deep.
3: Oh.

0: Любишь спанкинг?
1: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
1: Бау-бау-бау!
0: Люблю.
2: Слышь? Yeah. Слышь? Yeah.

0: Warning coming in my ass.
1: Стою, сломала я голову.
0: Massive.
1: Сложная задача, слишком много.
0: Coming in my ass.

0: Утопила телефон, пока мылась я. Пропустила.
1: Suck some dick.
0: Позабыл про свидание. В супермаркете меня.
2: I'm fucking coming.
0: Не верят, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
0: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.
0: Ну откуда?

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Игрушка.
4: Твои руки.
5: Finger.
4: Не спутать.
6: Sad cock.
4: Было лучше. В моих мечтах.
5: Solo cock.
4: Скучно.

0: Вязко. The semen. Окутало. В эти dark времена они перестали любить.
1: Fisting.
0: Да благословит их.
1: Van.
0: И прольет на них.
1: Come.
0: Да спустится к ним.
1: For master.
0: И имя ей будет.
2: Billy Harrington.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Ask we can.
3: В подворотне нас ждет.
1: Boy next door.
3: Хочет нас посадить на.
1: Some dick.
4: Fucking slave.
3: Уже лишились своих.
1: Ass. Amazing.
4: Suction.
1: Master.